руки, а вы не делаете, а вы не танчите, а вы танчите, а вы танчите, а вы танчите.